воздушный полет под руководством Станислава Богданова. Московские цирки.